0: Наблюдаю из Кремля, как ты натянул этих англичан. Борис, наличка это их горой.
1: Англичане это короли.
2: Кроме этого желания, оно чисто, оно ничтожно, кроме него больше ничего нет!
0: Борис, Борис! И когда английский канал будет наполнен англичанами, Я разбиваю в стороны, до той точки, пока не достигну.